0: Right.
1: The same Calliope has information servers. The average wind direction is 2.24 degrees. The wind speed of same Calliope head is 1 knot, gusting 3 knots. Message end.
2: Привет, нормально, видишь, едем, погода хорошая, дельфинчики прыгают, все нормально. Вен даже нету причала, не знаю, сколько будем там стоять на якоре. Поменяли нам наконец-то линию, блин, пиволи убрали, поедем на Грэнч. Ну, отлично, хорошо, город рядом, все как надо.
0: Это
2: же самое, там всякие, Sport Direct, ТРМ-ПРМ. Правда, никогда не работали, по крайней мере, сколько мы там были. Все останавливается в 19 местного и начинает 7 утра. И там пока соберут этот груз, ну короче, там все будет это самое. Очень-очень медленно. У нас последний раз там груза не собрали, так еще и шифтовали, сивали на рендерфиле.

0: как минимум они должны быть 8 часов, там у них программа расписана. А если у тебя там какой-нибудь интермедиа, то могут и на 2 дня раз растянуть. Зависит от того, как ты стоишь. Но они могут решить это сделать на 2-3 дня, если скажем, шифтинги, и у них там нет времени. То есть минимум 8 часов. Ну, рабочий день.
1: The sustained WP has information servers. The average room direction is 2, 4, 3 degrees. The room sustained WP has is 4 knots, gusting, 5 knots.
0: Ну, этот может быть длиннее, но может быть такое, что два человека придут. И один будет на машину, другой на это. Тогда они все успеют за день.

Ну, могут выборочно сказать, там, скрыть этот самый, скрыть, посмотреть один какой-то танк, другой там, да, оставляют. Тем более пароходам уже 20 лет.

0: Ну, может, чтобы, блин, это самое, чтобы там было время исправить. Может, кондишены напишут это самое, потому что я так понимаю, что все сейчас в ДОК по одному пойдет уже. Ну вот, так скорее всего, чтобы в ДОКе не проходить интермедиат, они сделают чат, если выплывут какие-то кондишены, напишут и в ДОКе это все пофиксят. Конечно, смотрю, блин. Ну вот, видим, блин. Сенсации какие, да? Что там, все по плану, да? Конец сентября?
1: It's the same Calliope has information servers. The average wind direction is 2-1.
0: Ну ты там говорил, что может быть начало октября, да?
2: Ну там еще дефинфосить, а вот,
0: Что там, если хочешь, посмотрим, как оно там выпадет. Ты это имеешь в виду?
2: Et c'est bien pris, merci monsieur, merci pour le report, bonne traversée à vous, à cet après-midi.

0: Ясно, окей. Окей. Денис Кобыль говорит, не
1: правда. А ведь нет, теперь отходим.
0: Все, давай, удачи.
1: Привет, Федор. Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор, Федор

0: Да, все нормально работает. Все без каких-либо. Я на прошлом контракте я их загружал. У меня все стало и все отлично было. Я слышал, что некоторым не стало, и они там писали, им присылали опять новые диски. У меня все стало
1: правда. Я ОКП.

0: Athenian Space, Bethel Traffic, good morning, sir.
1: The average
0: yes, thank you, sir, for this, for your report. I see you, thank you very much for your report. Good watch.
1: Message end.
2: Я лично никогда не писал на поддержку.
3: Mr. Vesto, Hallan, this is Sean VTS, good morning. Question, your last port of call. And your next port of call and ETA.
4: EFD Talité 700 Rio qui descend vers toi, 17 personnes. En
3: and your maximum draft.
2: Иванович говорит, что описал проблему, написал им, они там...
3: Does your vessel have any damage or defects?
2: По поводу этого.
3: And how many persons on board are there? Mr. Vessel Halland, this is Channel BTS, that's all understood. Many thanks for your ship report. Safe on my passage.
2: Сертификации, все, да?
5: Не уверен, но ну да, он должен быть этот DNV сертификат, что этот модуль, просто они отдельные, есть на, есть получается на саму программу, на логин инструмента, есть ваш модуль, ваш инструмент, вот они два раза сертификата, то есть ты не путай, если у тебя может быть, потому что, насколько я помню, на Кизьманах не было этого, там, может, конечно, сейчас со временем они его заапрувили, но раньше не было.
3: Mr. Vessel Holland, this is Channel BTS. Information, vessels do not require, permission, but cross when it is
5: safe. Должен работать. Ты еще перед джелем распечатай, проверить. Лоудинг, тест лоудинг кондишн, распечатай их, чтобы они тебе во время этого самого проштамповали его, расписались. Хорошо, когда кто-то приходит, они тоже проверяют это. Как тест кондишн и проверят, проверял класс или нет.
6: Motor Vettel Costco Shipping Star, Costco Shipping Star, this is Robot Traffic Leader.
7: This Costco Shipping Star.
2: Написал себе помощником, который хочет.
6: Costco Shipping Star, this is Robot Traffic Leader. Switch 05, channel 05.
2: Ясно, поэтому ты едешь на BG Sapphire воровать ребят, да? Подготавливать почву. Хорошо, хорошо, посмотрим.
1: This is Spain Calliope has information service. The average wind direction is
6: 49 degrees 44.7 north. Longitude 3 degrees 00.6 west.
8: July 0
7: 7th, and we will go to the Sherbrooke Power Station. To Sherbrooke Power Station, ETA is 1500 local time today. Over. Maximum draft 16.0 meters. Over. Please say once again. Crew number 23.
8: We have report, we have report.
7: Totally cargo, totally cargo is 17125.8
1: tons. The average wind direction is 209 degrees. The wind speed at same Calliope head.
8: Viambu.
1: Sussing, 5 knots. Message end.
7: Total weight of a digicargo, 10548.9 metric tons. Over.
8: And 13 persons aboard, no defense.
7: Frank, please wait a moment. I will ask for engineer.